Карах брач электрика сан Висенте де Паул пас хабраха колна харгих агална бас шоках юк лаксин карнел и харар самахн кирубан перо та секе сару макаха бентер хуна шока комо сасердоте и сасердоте чик чапак макника хуна кн ке бена пруая пиратас кара шока склау кукин уши хуна тахпин пьека такшелпа Хашу мокрих чубик накнубан, мокрих чубик накнубан, шу мокрих самах кукин,